0: Аз тум ква ви?
1: Нене фа манана пака ватране на гамба фа цим фока ни фелан. Анда пицца сай фит фурна те... Сидяку? Сай ан не най. Фера ам са кафу цим са цим ана са фяна кафина ва сай ватране ан.
2: А, да вочи не ам бля ку дан дабо нанжа бо. Си ше вуля. Да мога банк фета вангу фе вуля не шиш. Tatin tiare
3: si farutana isa isa tona soa malane tamin'ny 40 izay 50 70 80 fa zao izay raha sarana malato folo
4: amin'izao confirmant zao dia ho tokasany ihany ao manaraka ao zao manaraka fitaovana amin'ny fiangonana tatin'ny fiangonana efa nametory marika daholo
5: to amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakarivo terapia izany everina ohatra ny paka isfanao isakataona ihany dia mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.